0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. В ближайшие часы преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 11 до 16 градусов тепла. Днем по области будет плюс 21-26, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твое.

0: реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Гид по-нашему.
1: Всем привет! На Радио Витебск «Гид по-нашему» и с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. И сегодня речь пойдет о льне. Одежда, постельное белье и много чего еще.
1: Причем почти весь цикл от поля до готовой вещи у нас в стране. Главный адрес Орша. Там льнокомбинат, который считается одним из крупнейших в Европе. Это вам не шутки.
2: И это не просто слова. Недавно их продукцию снова отметили государственным знаком качества.
1: Настя, вот ты когда-нибудь задумывалась, почему льняные вещи такие приятные? Хочется о них тереться, как кот об угол стола.
2: Ну, насчет тереться не подскажу, а вот почему их хочется носить, тут без проблем. Мало того, что это красиво, в жару тело дышит, так это еще и какой-то свой вайб создает. В общем, стильно, модно, молодежно.
1: Вот, а еще лен хорошо впитывает влагу, не электризуется и гипоаллергенный. В общем, все для меня, так как я потею, бьюсь током и хватаю аллергию.
2: Тебе могу только посочувствовать и пожелать успеть купить то, что тебе нравится вовремя. Потому что около 70% продукции уходит за границу. Иностранцы лен тоже очень любят. Кто-то, наверное, мучается так же, как и ты, а остальные берут как сувенир.
1: А еще у них есть теперь новая технология. Делают очень тонкие и мягкие ткани, даже из короткого волокна. Раньше такое было сложно, а сейчас, пожалуйста, технолоджа.
2: Единственное, что технолоджа не коснулась, так это знаменитая мятость. Только сейчас это, наоборот, плюс.
1: Раньше все старательно гладили, а теперь специально носят помятым и говорят, это стиль.
2: Именно. Раньше мята это значит не постирала, а сейчас я в тренде.
1: Так что, если еще не пробовали вещи из белорусского льна, очень советуем. Это когда и красиво, и натурально, и с национальным колоритом.
2: Оставайтесь на волне, чтобы знать больше о товарах, которые буквально на расхват.
1: Гид по-нашему расскажет о лучшем. Всем пока-пока.
0: Гид по-нашему. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт «Виконт.бай».
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: В Витебске 8 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск.
1: Вива Виктория.
2: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Про женщин-козерогов обычно говорят примерно так. Целеустремленная, терпеливая и практичная. Могла бы по щелчку пальцев захомутать самого перспективного жениха и жить счастливо, но на земле есть вещи поинтереснее. Например, работа и карьера. Несмотря на то, что и в личной жизни у олимпийской чемпионки Динары Алимбековой, а теперь уже Алимбековой Смольской тоже все сложилось, карьера долгое время и правда была в приоритете. Родилась девушка в казахстанском городе Абая, где врачи сразу выпалили маме девочки страшную фразу: «Ребенок не будет ходить». Но наша звездочка не только пошла, она побежала. Сначала добежала до школы искусств, где показывала прекрасные результаты в игре на фортепиано и танцам, а потом уже и до лыжной секции. Что касается спортивной карьеры, уже на юниорском уровне на Динару обращали внимание. Ведь в свои 15 лет она выступала не хуже 20-летних соперниц. А затем настал звездный час. Поездка в Пекин и олимпийское золото в руках у Алимбековой, что неудивительно, ведь характер у девушки пробивной. А вот игры в 22-м году прошли для биатлонистки не так удачно. Пятое место, да еще и конфликт с напарницей по команде, о причине которого до сих пор ходят разные слухи. И тем не менее, поводы для радости нашлись. Во-первых, обручальное кольцо засверкало на пальце Динары. Избранником стал товарищ по команде Антон Смольский. Во-вторых, спортсменка вошла в мировой топ по заработкам с суммой 97 тысяч евро за сезон. А в-третьих, сразу после свадьбы девушка объявила, что стала владельцей салона красоты в белорусской столице. Всего спустя год после всех этих событий в семье Смоликов, как они сами любят себя называть, родился сын. А спортивная карьера звезды спорта встала на паузу, которая, правда, очень быстро закончилась, и биатлонистка сразу же рванула за новыми медалями. На сегодняшний день Динара совмещает и спорт, и бизнес, и семью. В планах на ближайшее будущее преодолеть новый 4-летний олимпийский цикл и, конечно, выйти победительницей. Желаем спортивной семье побед на новых стартах, а радио Витебская рубрика «Вива Виктория» продолжит знакомить вас с выдающимися белорусскими спортсменками, которые смогли покорить мировые спортивные вершины.
1: «Вива Виктория». Наша музыка на радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный и западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: «Полезный завтрак» на радио «Витебск».
1: Категория 12+.
2: Какой популярный овощ помогает сохранить красоту, с чем едят мочанку и как приготовить картофель по-деревенски? Об этом и не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Употребление огурцов способствует контролю веса и помогает сохранять красоту кожи и волос. Огурцы на 96% состоят из воды, обладают низкой калорийностью, помогают поддерживать здоровый обмен веществ. А содержащаяся в них клетчатка улучшает пищеварение. Кроме того, огурцы богаты витаминами К и С, калием и бета-каротином. Эти элементы сохраняют целостность клеток, способствуют молодости и красоте кожи, поддерживают иммунитет. Огурцы увлажняют организм не только изнутри, огуречные маски питают кожу влагой, делают ее более упругой и красивой, отмечают специалисты. Диета из растений с упором на бобовые поможет увеличить продолжительность жизни на 13 лет. Как отмечают диетологи, в мире существуют так называемые «голубые зоны», в которых вероятность достижения столетнего возраста выше, чем в других точках земного шара. Рацион населения таких зон отличается высоким потреблением овощей, фруктов, зерновых и бобовых. Такая пища, по словам экспертов, богата питательными веществами и снижает риски возникновения проблем со здоровьем, угрожающих долголетию, таких как болезни сердца или инсульт.
0: Полезный завтрак. Радио «Витебск».

0: Мочанка – самое что ни на есть белорусское блюдо. Очень сытное, с ярким вкусом и национальным колоритом. Как и многие белорусские блюда, мочанка получила свое название в честь способа употребления. В нее что-то макали. Прежде всего, толстые румяные блины. Смысл мочанки состоял в том, чтобы утилизировать обрезки или подходящие к концу срока годности продукты – мясо, колбасы, шкварки, ребрышки. Эти же ингредиенты остаются основными и по сей день. Сначала их обжаривают на сковороде, затем тушат в подливе на муке и масле. В каждой семье свои варианты приготовления мочанки, поэтому попробовать одно и то же блюдо в разных местах невозможно. Готовую мочанку разливают порционно в глубокие тарелки или горшочки. Мясо можно брать вилкой, а соус зачерпывать блином. Кстати, в Беларуси готовили и готовят по сей день постную мочанку. Вместо мяса используют грибы.
1: Полезный завтрак. Наша музыка. На радио Витебск.

Картофель по-деревенски является одним из самых популярных блюд в ресторанах быстрого питания, поскольку обладает уникальным вкусом. Картофель внутри получается мягким и нежным, а сверху аппетитная корочка. Если вы без ума от этого блюда, ловите самый простой рецепт его приготовления. Вам понадобится 0,5 кг картошки, 2 дольки чеснока, немного свежей зелени, укроп, петрушка, 3 столовые ложки растительного масла, соль и специи по вкусу. Картофель чистим и разрезаем на дольки. Затем следует главный этап – варка. Готовить нужно всего несколько минут в кипящей подсоленной воде. Затем нужно смешать оливковое масло, соль, специи, мелко рубленные зелень и чеснок. Пропитываем соусом картофель и оставляем минут на 10-15. Аккуратно выкладываем его на противне. Готовим всего 25 минут.

0: температуре в 200 градусов. В этом случае у вас получится вкуснейшая картошка, как в ресторане. Приятного завтрака и отличного дня!
1: Полезный завтрак на радио Витебск. Реклама.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий. Искренний. Наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай.

0: радио Витебск. Гид по-нашему.
1: Всем привет, на радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары и места знают и любят абсолютно все. Сегодня мы решили поговорить про одну штуку, от которой сложно оторваться – журавины.
1: Если не поняли, что это – клюква в сахаре. Да, та самая из яркой коробочки.
2: Если честно, я ее могу открыть с мыслью «только одна, не больше». Но почему-то потом нет полкоробки. Я же не одна такая, да?
1: Ой, ну признавайся, ты уже не раз так делала. Каков исход?
2: Молчу. Но это же вкусно. Снаружи сладкая сахарная корочка, а внутри настоящая клюква с характером. Кислинка такая, что скулы сводит, но остановиться невозможно.
1: И самое интересное, что эту клюкву делают только в одном месте Беларуси. В глубоком. Нет, не озере, а на заводе. И там, кстати, не берут готовую сахарную пудру. Сахар специально мелят на такой мелкой мельнице, что он получается как тополиный пушок.
2: Вот поэтому она так нежно тает во рту. Не скрипит на зубах, не хрустит, а именно растворяется. Я когда первый раз ее попробовала после долгого перерыва, подумала: прощай, зарплата, привет, спортзал.
1: А еще в ней нет никакой химии, ни красителей, ни ароматизаторов, ничего искусственного. Только клюква и сахар. В общем, без ГМО, как модно говорить.
2: И, кстати, за это ее уже заметили. Недавно на международной выставке Prodexpo 2025 ей дали гран-при.
1: То есть не только мы в Беларуси ее уважаем, но и за границей оценили.
2: А еще я вспомнила, как в детстве это было таким взрослым лакомством. Родители иногда покупали, и ты сидишь такой: одну ягодку себе, вторую, а потом уже никто не считает.
1: Не, ну послушай, это классика. Открыл коробочку и прощай самоконтроль.
2: Так что, если не пробовали, очень советуем. Это не просто сладость, это когда вкусно, натурально и по-белорусски.
1: А вы, кстати, клюкву в сахаре любите? Или у вас есть свои вкусные грешки, от которых невозможно оторваться? Рассказывайте.
2: Ну а мы продолжим искать продукты, которыми можно гордиться.
1: Уверен, таких ну очень много. Если попробовать все, штаны нужно искать на пару размерчиков больше.
2: Зато в меру очень даже полезно. И на подарок тоже топ. До новых встреч в программе «Гид по-нашему» на радио Витебск.
0: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.
3: Всем привет, это Holy Flame. Давайте вместе послушаем мой новый трек на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависит от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Глава государства поздравил белорусов с Днем независимости, праздником, наполненным искренней любовью к родине, гордостью за ее историю и достижения. Сегодня суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей ратный и трудовой подвиг защитил право и возможность белорусов жить, растить детей на родной земле, уверенно смотреть в завтрашний день. В поздравлении президент отметил, что каждый из нас ощущает особое чувство ответственности перед памятью предков за развитие и судьбу Отечества, что воплощается в конкретных делах и свершениях, стремлении сделать общий дом уютным и безопасным. Именно эти неприходящие ценности объединяют, помогают вместе идти вперед, являются залогом успеха и процветания страны. Президент Беларуси пожелал соотечественникам крепкого здоровья, добра и счастья под мирным небом независимой Беларуси. Милиция Витебщины перешла на усиленный режим работы. Сегодня на территории региона запланировано проведение 73 массовых мероприятий, праздничную программу которых украсят 19 фейерверков. В местах проведения этих торжеств правоохранители значительно увеличат плотность нарядов. Также будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения. Для того, чтобы исключить любые нештатные ситуации и гарантировать безопасность, в местах народных гуляний организуют специальный режим на ограничительные территории. Попасть на праздничные площадки можно будет только после прохождения личного досмотра граждан, в том числе с использованием современных технических и спецсредств. Особый пропускной режим будет действовать в областном центре во время проведения праздничного концерта на площади Победы со стороны Октябрьского района. Здесь органы внутренних дел развернут режим на ограничительные мероприятия, а досмотр граждан и их вещей будет организован на 4 специально оборудованных пунктах пропуска. Представители органов внутренних дел обращаются к жителям и гостям региона с убедительной просьбой проявлять повышенную бдительность при обнаружении подозрительных лиц. Цели оставленных без присмотра коробок, сумок и иных вещей необходимо незамедлительно информировать об этом ближайшие наряды милиции. Витебск вместе со всей Беларусью отмечает главный государственный праздник – День независимости Республики Беларусь и 82-ю годовщину освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. В 11 часов на площади Победы у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины состоится торжественное возложение венков и цветов. Здесь же пройдет митинг, который даст старт всему празднику. С 11:30 на площади Победы развернется праздничная концертная программа, а также будут работать тематические интерактивные площадки для детей и взрослых. Главный вечерний концерт с участием легендарного ансамбля «Песняры» стартует на площади в 21 час. В 22:55 всех ждет патриотическая акция «Споем гимн вместе». Кульминацией праздника станет праздничный салют в 23 часа у монумента. Праздник не ограничится центром. В разных частях города будут работать развлекательные и концертные зоны. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный 4,9 метров в секунду. Сегодня по региону ожидается 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Ой, друзья, доброе всем утро еще. Добрый, прекрасный праздник. Ну а что, доброе утро.
1: Конечно, ну, утро. Просто, знаешь, здесь утра об этом говорить не очень привычно,
0: да
1: на самом
0: почему?
1: Деле.
0: Да почему? Доброе утро всем и каждому, кто на волне Радио Витебск. С праздником вас, дорогие. С Днем Независимости Республики Беларусь. Прекрасный, замечательный, невероятный праздник. Один из главных, если не главнейший в истории нашей страны.
1: Да, на самом деле, и знаешь, добавить особо и нечего. Поэтому пускай просто этот день напоминает вам о том, как много все-таки наши деды, прадеды, да, для кого-то сделали. Для того, чтобы, знаете, не забывать свои корни, не забывать двигаться вперед и не забывать сохранять все то, что они нам подарили.
0: Да, в общем-то, этот праздник соединяют два прекрасных слова: свобода и независимость. Вот именно это сегодня и звучит изо всех уголков нашей прекрасной Беларуси. Ну, а теперь к эфиру переходим. Что нас сегодня с вами ожидает? Во-первых, невероятно прекрасное настроение выходного дня. Естественно, плейлист сформирован также. Ну и, конечно, мы вас не оставим без приятностей.
1: Приятности — это, во-первых, у нас будут игры и розыгрыши, друзья, поэтому никто с волны не расходится. Что касается приветов, мы с радостью все будем зачитывать в каждые 45 минут каждого часа вплоть до 3 дня. Поэтому, если вы хотите поздравить абсолютно всех, например, с Днем Независимости, милости просим. Вайбер, Телеграм для вас уже открыты, 7071071. Если хотите поздравить кого-то с каким-то другим поводом, тоже, пожалуйста. Да и просто приветы принимаются налегке.
0: Краткий анонс мы вам предоставили. Теперь будем разбираться со всем этим подробнее. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это «Самое время» на Радио Витебск.
2: «Самое время» на Радио Витебск.

0: Так где же нам сегодня отдохнуть и куда сходить? На самом деле мероприятий масса в нашем городе, я уверен, и по области в принципе. Но что касается именно города Витебск, что же у нас здесь имеется? Какие мероприятия, какие площадки у нас сегодня? Вот, пожалуйста. Но одним из главных является это торжественное возложение венков и цветов к мемориальному комплексу. Это в 11:00 стартует площадь Победы у мемориала. Вот, пожалуйста. А что касаемо далее, с 11:30 до 16:00 праздничная концертная программа. Также там и работа тематических площадок с 11 до 16.
1: Верно. Есть еще и вечерняя программа, потому что с 9 вечера стартует, конечно же, праздничный концерт, который будет посвящен Дню независимости Республики Беларусь. Все это дело будет происходить, естественно, на площади Победы. Без 5:11 начнется акция «Споем гимн вместе», а вот уже в 11 вечера мы с вами сможем посмотреть невероятный, красочный, яркий, прекрасный салют.
0: Да, друзья, ну и другие, другие точки,
1: другие концертные площадки
0: тоже есть. Вот, пожалуйста, в 12:00 «Мост тысячелетия», 35 мгновений фестиваля, это как раз таки к Славянскому базару, с учетом этого будет проходить презентация фотовыставки «Белта». Так, что у нас еще имеется здесь? Вот «Аллея воинской славы» с 11:30 до 14:00 концертная программа с участием духового оркестра.
1: Ну смотри, опять же, если брать различные площадки, то площадка перед КДЦ «Первомайский» с 12 до 2 дня предлагает концертную программу «Моя родима». Это народная гуляная, которая тоже будет посвящена Дню независимости Республики Беларусь.
0: Да. А, знаешь, что мне еще понравилось? Вот площадь тысячелетия Витебска с 12 до 12:20 финальные прыжки 7-го открытого чемпионата по парашютному спорту ветеранов-парашютистов, ветеранов вооруженных сил.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велика, в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: друзья, даже в выходной день не можем у вас оставить без актуальных вакансий. ООО «Теплоэнергетик» города Витебска требуется на работу электрогазосварщики, монтажники и слесаря-сантехники. Заработная плата сдельно-премиальная от 3000 рублей. Разъездной характер работы по области. Телефон для справок 67 77 18.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.
2: Всем привет, это Галибри и Мавик. Слушай наши песни на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко поздравил госавтоинспекцию с 90-летним юбилеем. Глава Палаты представителей Беларуси прибыл с рабочим визитом в Иран. Дворец Республики собрал тысячи белорусов на главном торжестве накануне Дня независимости. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: просто так сегодня здесь собираемся с вами в 45 минут каждого часа до 15.00. А мы, между прочим, запускаем рубрику «Хит-привет». Это все ваши добрые пожелания.
1: Не только пожелания, но еще и поздравления принимаем мы в Вайбер и Телеграм номер 7071071. Будем все передавать, все озвучивать, друзья, лишь бы у вас настроение было хорошее.
0: Любой привет, который имеется у вас в мыслях, вы можете прислать, это неважно, там, друзьям, коллегам, родственникам, вообще знакомым, можете незнакомым отправлять приветы. В общем-то, все, что связано с добрыми пожеланиями и словами.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: привет на радио Витебск.
1: И погнали, полетели, посмотрим, что у нас здесь выпано присылали в наши мессенджеры. Итак, вот вижу смс, открываю и зачитываю. Пишет нам Александр: поздравляю весь коллектив радиостанции Витебск с праздником, Днем Независимости. Желаю всего самого наилучшего, крепкого здоровья, а также всех жителей Витебщины с праздником.
2: Дело хорошее. Есть у нас еще и Юлия, она тоже присоединяется к поздравлениям и поздравляет абсолютно всех и каждого с Днем Независимости Республики Беларусь.
1: Да, Денис присоединяется тоже к такому же поздравлению. Всех-всех с Днем Независимости. А вот еще, так, не вижу, правда, как имя человека. 3 июля, День Независимости Республики Беларусь. Прекрасная дата и прекрасный праздник. Всех-всех с праздником, любимый город.
2: Так, пытаюсь найти, где ты нашел именно это, но ладно. Есть у нас еще, в принципе, человек, который подписан как Грин и Артур. Они тоже поздравляют всех с Днем Независимости. А Дмитрий говорит: привет всем отдыхающим и особенно, кто сейчас на озере Заронова. Погода класс и вам всем привет, радио Витебск, с праздником, любимый город.
1: Юлия присоединяется, говорит: здравствуйте, передаю привет Василенко, Светлане, Васильевой, Ларисе, Савченко, Татьяне и Людмиле. Желаю вам хорошей смены, вы супер. Поставьте, пожалуйста, трек. Вот с треком, кстати, напряг. Мы по музыкальным заявочкам. Если где-то будем успевать, то, конечно же, поставим. Но, тем не менее, вот, привет передали уже, хорошо.
2: Так, собственно, Андрей поздравляет всех с праздником. И есть у нас еще и Зинаида. Она говорит: всех работников культуры Лиозна и Лезнинского района с праздником, с Днем Независимости Республики Беларусь. Пусть наша страна и дальше процветает, становится еще краше и лучше.
1: Ну, замечательные слова, прекрасные, действительно верно, пусть так и будет. Мы напоминаем, что каждые 45 минут часа хит-привет на волне радио Витебск, поэтому уже на следующий можете забрасывать свои приветы.
0: Хит-привет.
3: Всем салют, это Филатов и Керес. Вы слушаете радио Витебск и наша работа, которая называется «Среди счастливых людей».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика. Новости. Прямые эфиры. Эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Ох, какая завораживающая композиция. Вот, слушай, так и хочется закрыть глаза, вот, соединить пальчики так в позу лотоса, да, и что-нибудь, посыл какой-нибудь позитивный направить куда-то.
1: Ты предлагаешь помедитировать в выходной день, а я не знаю, мне эта песня напоминает такой вайб поездки куда-нибудь в далекие края на машине с приятной компанией, задушевные разговорчики, вот что-нибудь такого плана.
0: Прекрасно. Но кто сказал, что после медитации нельзя выполнить и твое впечатление, да, от этого трека, поэтому, друзья...
1: Намедитировали поездку.
0: Вот, намедитировали и сразу отправились, почему бы и нет. Но мы пока намедитировали только следующий час на волне радио Витебск, туда и будем потихоньку отправляться. Но в начале часа новости от Оли Богдановой.
2: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко направил поздравления ветеранам и действующим сотрудникам ГАИ по случаю 90-й годовщины со дня создания инспекции. В приветственном адресе отмечается, что на протяжении всех этих десятилетий, насыщенных историческими событиями, коллектив инспекции в любых условиях эффективно справлялся со снижением аварийности и поддержанием порядка на белорусских дорогах. Глава государства указал на активное внедрение в работу инспекции передовых технологий и программ обеспечения и цифровых баз. Но самым ценным ресурсом всегда были и остаются сотрудники, хорошо подготовленные в профессиональном плане, способные к самопожертвованию ради безопасности наших граждан, подчеркнул президент. Александр Лукашенко выразил признательность служащим и ветеранам инспекции за преданность долгу и отличную работу, пожелав сотрудникам и их семьям благополучия, здоровья и мирной жизни.
1: Новости региона.
2: Руководство Витебской области поздравило жителей региона с Днем независимости Республики Беларусь. Председатель Витебского облсполкома и председатель областного совета депутатов в обращении отметили, что история нашей страны – это история героизма и стойкости. Сегодня Беларусь – современное, динамично развивающееся государство, которое уверенно занимает свое место на мировой арене. А беларусы гордятся достижениями Родины, ее экономическим ростом, культурным богатством и международным авторитетом. Александр Рогожник и Дмитрий Демидов пожелали соотечественникам здоровья, благополучия, счастья и мира.
1: Политика.
2: По поручению президента Беларуси, председатель Палаты представителей Нацсобрания Игорь Сергеенко прибыл с рабочим визитом в Иран. Об этом сообщила пресс-служба Палаты представителей. Программа визита включает встречи с руководством страны. Стороны намерены обсудить актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, наметить пути укрепления межпарламентского взаимодействия, а также рассмотреть перспективы реализации совместных проектов в экономической и гуманитарной сферах.
1: Беларуси.
2: Главный праздник белорусской государственности страна встретила вместе во Дворце Республики накануне. Прошло торжественное собрание и масштабный концерт мастеров искусств из разных уголков нашей страны. Событие официально открыло марафон масштабных празднований 3 июля. В зале собрались несколько тысяч белорусов, от ветеранов и заслуженных деятелей до талантливой молодежи и делегатов со всех регионов. Со сцены звучали слова о цене независимости, о сохранении исторической правды и о том, что для каждого белоруса значит суверенитет своей страны. В рамках праздничного концерта творческие делегации регионов Беларуси представили свои номера. Каждая область привезла уникальный бренд. Так был дан официальный старт череды ярких событий и торжеств, которые по всей стране развернулись сегодня. В частности, на Площадь Победы пришли горожане, представители трудовых коллективов и общественных организаций, руководство области и города, чтобы вместе отпраздновать День независимости и годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В эти минуты стартует митинг. Затем на Площади Победы со стороны Московской проспекта развернется праздничная концертная программа, а также будут работать тематические интерактивные площадки для детей и взрослых. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебск по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный и западный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону ожидается 21-26 градусов тепла. И витебские столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Вот 3 июля сегодня, да, друзья, все уже об этом знают, все, конечно же, помнят, какой сегодня замечательный день, праздник, День независимости Республики Беларусь. И знаете, вот о чем хочется поговорить?
1: Так.
0: О том, наверное, что сегодня не каждый из вас захочет уехать из города. Большинство, наверное, захочет остаться, дабы увидеть все красоты, которые нам предлагают. Возможно, это какие-то мероприятия, а возможно, просто прогуляться по городу, просто для того, чтобы понять, наверное, как же все-таки все поменялось.
1: Да, на день больше выходных у нас с вами в эту неделю, поэтому действительно, почему бы вот, например, первый день не просто погулять, посмотреть, как преображается город и к празднику, посмотреть, как преображается город уже непосредственно и к фестивалю дальнейшему, потому что здесь у нас, смотри, сколько праздников, и День города был, сейчас День независимости, а потом уже стартует Славянский базар, несомненно.
0: Верно.
1: Поэтому вот просто пройтись и посмотреть, что, какие новые площадки, какие новые, вот это как-то, что
0: локации,
1: новое?
0: Локации, возможно,
1: да,
0: какие-то.
1: Какие появились. А потом уже решайте сами. Хотите, вот у вас еще остается 2 дня, и за город выезжайте. Хотите, где-то отдыхайте. В общем-то, все для вас, все для вас.
0: Ну, а пока будем отдыхать на любимой волне города. Радио Витебск с вами. Самое время. Кузьмина Гордеева у микрофонов.
2: Радио Витебск.

0: время удивиться.
1: Друзья, ну вот только что BTS прозвучали у нас на волне. И знаете, новость следующая будет оттуда же. Вот примерно тех стран, где они проживают и больше всего популярны. В общем-то, в Средней Азии набирает популярность новая услуга. Онлайн-платформа по часовой аренде собак. Вот представляешь, вот у нас есть электросамокаты, которые можно было, вот этот вот шеринг, да, самокатов. Mm-hmm. А у них шеринг собак есть. И вот платформа вызывает уже бурные споры.
2: Так, получается, машина на час, муж на час, теперь собака на час.
1: Да. Стоимость составляет где-то от полутора до $10. Представляешь? Идея проста. Люди, которые любят собак, но не готовы, нет возможности взять, mm-hmm. например, в домашние условия их. Но они хотят погулять, времяпровождение провести с четвероногим питомцем. Вот, пожалуйста, отправляют запрос, все там подтверждают им, и забираешь собачку, гуляешь себе.
2: Слушай, на самом деле классная тема, особенно для тех, кто хочет завести собаку, но пока еще не знает, может или нет он себе это позволить, готов ли он гулять с ней в дождь и в снег. То есть начинается на улице ливень, ты такой, арендую-ка я собаку на час, выдержу или нет?
1: Но представляешь, что самое интересное в этом всем приложении? То, что там владельцы собак регистрируются, загружают фото данные собаки, пользователи выбирают понравившегося питомца, отправляют запрос на прогулку. Обязательно, если ты, например, хочешь взять собачку, ты должен там зарегистрироваться, свои паспортные данные, mm-hmm. то есть в случае чего обязательная страховка есть на питомцев, мало ли что. Так вот, раньше, наоборот, платили тем, кто гуляет с твоей собакой.
2: Логично,
1: помнишь,
2: да.
1: В один момент было популярно
2: выгул собак за деньги.
1: Было такое. А теперь, наоборот, хочешь погулять с собакой,
2: заплати.
1: Да.
2: Слушай, на самом деле, отчасти тема интересная, но я предполагала, что это как-то связано с питомниками, где держат собак, допустим, да, mm-hmm. которые бездомные, грубо говоря. Я бы не дала свою собаку никому гулять.
1: Вот именно. Но, тем не менее, разные ситуации бывают. Кто-то не может, кто-то не хочет, кому-то лень, кто-то уезжает куда-то. И да, чем не это.
2: Ну, слушай, если из разряда помощи, то да, это кайф. А вот если из разряда просто давать своего друга кому-то на погулять, такое.
1: В общем, да, две стороны медали.

0: реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Спасибо абонентам МТС.

0: Не усидишь ты дома. И тут на первый план выходят озера. Приехать туда. Ай, да, покупаться.
1: Если бы еще погода позволяла делать это буквально каждый день, да и график на работе тоже никто не отменял. Но в целом, да, идея класс.
0: Кто уже катался на озеро в этом году, поставьте, пожалуйста, плюс. А кто нет, тот поставьте минус. И вот напишите свои ощущения. Как водичка, понравилось ли? Чего ждете от отдыха на озера? Возможно, какого-то определенного чего-то.
1: А может быть, вы можете посоветовать какое-нибудь классное озеро, где мало кто бывал.
0: Да, и это тоже принимается, поэтому объявляем всеобщий сбор голосования.
2: Выходной.

0: Всем привет на радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
1: Влад Кузьмин
0: и Настя Гордеева.
1: Мы вам расскажем, какие белорусские товары и места знают и любят абсолютно все. Сейчас у нас тема, после которой я обычно слышу от друзей одну и ту же фразу. Ой, внутри еще не был.
0: Ой, а я знаю, о чем речь. Национальная библиотека, да? Та самая, которая выглядит так, как будто ее инопришеленцы построили.
1: Примерно так и выглядит. Здание в форме ромба-куба-октаэдра. Влад, а ну-ка быстро несколько раз повтори.
0: Ладно, я пас. Я его даже один раз нормально сказать не могу, а ты хочешь, чтобы я три раза повторил. Это как заклинание из Гарри Поттера, только вместо магии архитектура.
1: Зато выглядит очень неординарно. И самое интересное не снаружи, а внутри. Фондохранилище находится в верхней части здания, и по периметру сделаны специальные коридоры. Они работают как термос. Зимой тепло, летом прохладно. Книги там живут в условиях поидеальнее, чем мы себе можем обеспечить.
0: Вот это уже забота. У нас иногда в квартирах в таких условиях не живут, а тут целое здание сделали специально для книг. Хотя я иногда думаю, а вот если там внутри так комфортно, может и людей туда на ночь селить можно?
1: Ты сейчас всех библиотекарей напугал. Но если серьезно, библиотека действительно очень современная. Там около 9 миллионов книг на более чем 80 языках. Плюс это большой культурный деловой центр. Туда приезжают президенты, премьеры и известные люди со всего мира.
0: А мы все стоим внизу и фоткаемся на фоне. Хотя, если честно, здание и правда очень фотогеничное. Даже те, кто редко в библиотеке ходит, все равно приезжают просто посмотреть.
1: И это нормально, потому что Национальная библиотека – это уже не просто место, где хранят книги. Это символ современной Беларуси. Красиво, технологично и при этом по-настоящему полезно. Там и читать можно, и на встречи ходить, и выставки смотреть.
0: Вот за это и можно гордиться. Когда в стране есть такое место, которое и выглядит необычно, и работает по делу. Не просто красивая коробка, а реально нужная вещь.
1: Согласна. Так что, если еще не были, очень советуем хотя бы прогуляться вокруг. А лучше зайти. Впечатления точно останутся.
0: Главное, не пытайтесь произнести «ромбокубэктайдер». Уже проверил. Это плохая идея.
1: Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему».
0: И если вдруг решите поехать в Минск, не говорите, что не знали, куда сходить. До встречи в эфире.
2: «Гид по-нашему». Утро на радио «Витебск».

0: несколько минут назад спрашивали мы у вас, ребята, кто же ездит на какие озера. И, собственно, есть у нас те, кто нам отписались. Вика, Паша, и мне кажется, кто-то из них вот прямо сейчас находится на озере. По крайней мере, что касается Вики, так это однозначно. Вот, ребят, вам отдельный привет от волны.
1: Ну, а если вы хотите передать привет тоже кому-то, для вас хит-привет. В 45 минут каждого часа принимаем любые ваши как-то поздравления, пожелания. Да короткие приветы тоже сойдут. Самое главное, успеть это сделать. Номер для Вайбера и Телеграма 7071-071. Несколько минут и ждем вас там.
2: Реклама. Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Привет на радио Витебск.
1: Очередной выход программы «Хит-привет», рубрики «Хит-привет» на волне радио Витебск.
2: И, собственно, друзья, что мы хотим делать? Мы хотим передавать ваши приветы, те, которые вы уже успели прислать к нам в мессенджеры. Для тех, кто не успел, не расстраивайтесь. Вайбер, Телеграм для вас открыт постоянно. Номер 707-1-071. Ну, а пока перейдем к тем, кто все-таки уже справился с таким маленьким заданием. Собственно, первой на связь вышла у нас Екатерина, и она поздравляет всех с праздником, с Днем Независимости. А особенно Маринку Мащенко, которая сегодня, как и я, работает, пишет нам Катя. С праздником, люди!
1: Так, принято. Далее у нас на связи Андрей. Говорит, горку собираю. Передайте, пожалуйста. Вот, действительно, детишкам на радость. Все замечательно, Андрей, красавчик. И вам, и вашей семье, и вашим детям большой-большой привет.
2: Вот что касается семьи, есть здесь у меня один замечательный привет, который прислала нам Оксана. Ну, во-первых, Оксана поздравляет всех с Днем Независимости, желает всем здоровья и мирного неба над головой. Но есть еще один особенный повод, потому что она поздравляет своего мужа, Халецкого Евгения, и, конечно же, себя тоже с днем свадьбы. 27 лет, ребят, на самом деле, вместе это замечательная пара. Ну и, собственно, Оксана говорит, пусть наша семейная жизнь будет наполнена теплом и нежностью. Хочется пожелать нам, чтобы каждый день, прожитый вместе, был лучшим в жизни. Счастья нам на долгие годы.
1: Круто, слушай, вот мне в этом году только 27, а тут 27 ребята вместе.
2: И еще такие теплые отношения. Ты знаешь, это на самом деле дорогого стоит, поэтому Оксана, Женя, мы вас тоже поздравляем с такой замечательной годовщиной. Пускай действительно ваш брак будет буквально бесконечным и самым счастливым.
1: Да, бесконечно вечным. Александр присоединяется, говорит, добрый день, уважаемая радио Витебск. Поздравляю с праздником, с Днем Независимости, весь коллектив радиостанции Витебск, а также всех жителей Беларуси. Желаю самого главного здоровья, счастья и мирного неба. Передайте привет Артему Семенову и всей семье Зуевых. Передали.
2: Передали. Привет передан, но, собственно, остался и еще один от Юлии. Она хочет поздравить уже с прошедшим днем рождения. Вчерашним днем оно было у зама Савченко Татьяны Леонидовны. Желаем тебе карьерного роста, достатка, море любви, позитива и внуков. Будь счастлива, пишет Юля.
1: А это замечательно. Кстати, друзья, мне здесь смс было, да, от Екатерины, которая говорит, как и я работаю. А давайте посмотрим, сколько сегодня людей на рабочих местах. Если вы сегодня работаете, ставьте плюс. Если отдыхаете, ставьте минус.
0: Хит-привет. Радио Витебск. Твой выходной на любимой волне.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: ли мы, кто работает, кто отдыхает. И знаете, в принципе, 50 на 50. Ну, за неким исключением отдыхающих все же больше.
1: А мне показалось, даже рабочих на самом деле. Но, может быть, это за счет того, что работают они не в одиночестве, а пишут за одного. Если отдыхает пару человек вместе, то вот на работе целые коллективы.
0: Да, согласен. Мы же здесь и работаем, и отдыхаем, и музыку слушаем. В общем-то, и у нас 50 на 50 здесь все тоже имеется. А мы, знаете, с этим часом тоже уже все, наверное. Поэтому услышимся в следующем.
2: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Беларусь празднует День независимости. 82 года назад бойцы Красной Армии освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. Отмечать главный государственный праздник именно в этот день – решение белорусского народа, принятое на республиканском референдуме в 1996 году. Освобождение белорусской столицы было частью масштабной наступательной операции «Багратион». Белорусскую столицу пришлось возрождать из руин. Благодаря стойкости и мужеству героев Великой Отечественной, сегодня это современный мегаполис с развитой инфраструктурой, центр притяжения деловой и финансовой инициативы. Белорусы заплатили высокую цену за мирное небо и право жить свободными и независимыми на своей земле. Это право приходится отстаивать и сегодня, бережно храня память о героическом, трагическом прошлом ради будущего. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси прокомментировал ситуацию с атакой украинского дрона на белорусский автобус в Брянской области. Александр Вольфович напомнил о предупреждении власти республики с настоятельной рекомендацией воздержаться сегодня от поездок в Россию. Госсекретарь особо подчеркнул, что Беларусь не закрывала границы, и каждое отдельное решение граждан, решение о частной поездке в конечном итоге может привести к печальным последствиям, поскольку гарантировать безопасность в таких поездках белорусам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция. Инцидент с белорусским автобусом в Брянской области в том числе был частной поездкой граждан Беларуси, которые решили поехать в Анапу на Черное море. Однако Александр Вольфович отметил, что ни одна автобусная экскурсионная фирма сегодня не может гарантировать безопасность. Госсекретарь Совета безопасности призвал пользоваться местами отдыха на территории Беларуси и воздержаться от поездок в Россию, особенно в приграничные области. Единственный в мире передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Минск. Его встретили торжественным митингом и тематическими выступлениями. На железнодорожной станции «Минск-Пассажирский» он останавливается уже пятый год. До этого экспозицию на колесах увидели в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, а также в Барановичах. Проект на колесах уникальный, однако формат экспозиции выбран таковым не случайно. В годы войны железная дорога играла стратегически важную роль. Привозила раненых, ресурсы, боеприпасы. Поезда выполняли роль санитарной части и укрытия, а также бани. Так, в 10 вагонах показана хронология Великой Отечественной от мирных дней до событий Брестской крепости и Великой Победы. В первый день экспозицию посетят 1500 человек, ветераны, школьники, представители военно-патриотических клубов и белорусской железной дороги. В столице состав будет принимать экскурсии до 5 июля.
0: Новости спорта.
1: Радомко впервые за 15 лет принимает этап Кубка мира по конкуру. Масштабный турнир под эгидой Международной федерации конного спорта стартовал сегодня и продлится по 5 июля. На домашнем турнире выступят лидеры национальной команды, победители и призеры чемпионатов страны Анастасия Тиханович, Максим Крына, Анастасия Никольская и Александр Бодель. В состав судейской коллегии вошли представители Турции, Кыргызстана, Тайваня, Польши и Узбекистана. Участие в подготовке стартов также приняли специалисты из России и Ирана. Белорусское телеграфное агентство сообщило, что в финальный день соревнований 5 июля зрителей ожидает развлекательная программа и автограф-сессии со спортсменами. Также будут работать фудкорты и интерактивные зоны. Вход на трибуны в Ратомке свободный. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Сыр плавленный «Минчанка» 300 граммов, 4 рубля 99 копеек. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Сегодня по региону ожидается 21-26 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: на радио Витебск.
1: А вот информация для всех тех, кто, возможно, будет отправляться в отпуск. Представляете ли вы, что у нас плюс одно, между прочим, направление для отдыха без виз? Беларусь и Индонезия договорились о безвизе и прямом авиарейсе. Вот, когда это все запустится? Пока еще по достоверной информации не было, но то, что это будет, это уже 100%.
2: Я предполагаю, что ты строишь планы на свой отпуск, но, возможно, если вы еще действительно не простроили какой-то маршрут, то стоит задуматься, потому что посмотреть там однозначно есть что.
1: Да. Вот, кстати, знаешь, ты упомянула сейчас о маршрутах, и хочется спросить у наших радиослушателей, а какое ваше самое любимое место для отдыха? Вот неважно, можно начинать хоть
2: кровать.
1: от дачи от кровати, да, или каких-нибудь,
2: стран,
1: не знаю,
2: ближним зарубежье, дальним зарубежье.
1: Заканчивая абсолютно чем угодно. Вот именно вам, где хорошо отдыхается. Пишите нам, мы об этом узнаем. Ну, а пока, что у нас в этом часу?
2: Знаешь, в этом часу мы будем дарить подарок. Ну, по крайней мере, будет шанс выиграть его. Это однозначно факт.
1: Абсолютно верно.
0: Радио Витебск. Настроение выходного дня.

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043. Делаем потолки. А светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
3: В том, что ты...

0: Пиццееды.
1: И вот такой вот звук проницательный там в конце раздался. А это значит, что прямо сейчас кого-то осчастливим вкусной пиццей от волны радио Витебск. Тем более в выходной день что-то выиграть — это вдвойне приятно.
2: Считайте, праздничная пицца от волны. Поэтому,
1: да,
2: друзья,
1: да,
2: прямо сейчас напоминаем вам номер вайбера 7071071. Играем мы с вами именно там. Ну и, собственно, что касается игры, у ребят мы правила немножечко меняем. Они свое играют, мы свое. Поэтому
1: да,
2: прямо сейчас будет вам задан один вопрос. Ваша задача, естественно, верным и, естественно, первым прислать правильный ответ.
1: Присылаем мы его в наш мессенджер, да?
2: Вайбер.
1: Да.
2: Было.
1: Отлично. Вот я прицепился, как Александр нам пишет, говорит, мы спрашивали, помнишь, типа, ваши любимые места?
2: Да-да-да.
1: Он говорит, дом, баня, шашлык, беседка и картошка на костре. И
2: а
1: вот сюда...
2: картошка, это что-то на белорусском, да?
1: Да, значит, что-то на белорусском, все мы ее очень любим, поэтому, соответственно, вопрос будет связан тоже именно с этим.
2: Вот знаете, все мы с вами любим пиццу, не зря же мы ее разыгрываем, не зря вы ее любите выигрывать.
1: Да.
2: Но вот, а что касается пиццы. Знаете, за рубежом часто есть какой-то продукт, какой-то изготовленный, не знаю даже, как это назвать, хлебобулочное изделие, которое называют белорусской пиццей. Вот расскажите, пожалуйста, что же все-таки называют белорусской пиццей?
1: Ох, погнали! Все это слово предельно знают, оно простое. Поехали!
0: Радио Витебск.

0: людей ответило слово «драники». Нет, это неверный вариант ответа. Но потом полетели, видимо, вот пошли мобильные телефоны, вот эти вот интернетные все дела. И да, молодцы, между прочим. Все, молодцы. Есть у нас и правильные варианты ответа, есть и интересные, есть и совершенно неправильные, даже не нашего...
1: Не нашей национальности.
0: Да,
1: и такое
0: верно.
1: Имеется. Что касается драников, друзья, это самое известное, самое популярное, возможно, белорусское блюдо.
0: Да.
1: Это факт. А вот что касается правильного варианта ответа, то вот белорусской пиццей, оказывается, называют нашу всеми известную смаженку.
0: Да.
1: Вот так вот. Вот открытый пирог подошел бы тоже ответ, потому что почему-то за пределами страны очень часто наши смаженки называют не вот таким вот местечковым названием.
0: Они ничего не понимают просто.
1: Они
0: для
1: просто не могут
0: открытый
1: выговорить.
0: Открытый пирог, вот именно, они не понимают это слово. Мы тут с вами приветствовали. Смажня, смаженка. Вот это вот все слова, которые мы с вами знаем. И знаете, кто у нас первый, между прочим?
1: Знаю.
0: Давай, называйся. Поехали.
1: Девушка у нас первая верно прислала вариант ответа. Зовут ее Аня. Последние цифры номера 979. Поэтому, Аня, мы вас поздравляем. Благодаря белорусской пицце выигрываете вы такую вот, знаете, приготовленную на территории Беларуси, но по итальянским, возможно, рецептам.
0: Вот. Все вместили сюда. Интернациональную дружбу, можно так выразиться. В общем-то, мы вас поздравляем. Вы молодец. Всем остальным удачи. У нас еще, кстати, будет кое-какой розыгрыш, но об этом позже.
2: Пиццееды. Радио Витебск. Радио, которое слушает.
3: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск. Делай громче и наслаждайся.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: еще немного о вакансиях, друзья. ОАО «Теплоэнергетик» город Витебск приглашается на работу электрогазосварщики, монтажники, слесаря-сантехники. Заработная плата сдельно-премиальная от 3000 рублей. Разъездной характер работы по области. Телефон для справок 67 77 18 67 77 18.
1: Радио «Витебск». Твоя любимая музыка на любом.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Автопробег «Десненский рубеж» объединил более 30 экипажей. В Витебске усилен контроль за безопасностью на пляжах. Начальник УВД Витебского облсполкома поздравил ветеранов, действующих сотрудников госавтоинспекции с профессиональным праздником и 90-й годовщиной со дня создания инспекции. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Ох, друзья, совсем скоро радио «Витебск» будет отмечать свое день рождения и сделает это, безусловно, грандиозно. 28 лет нам исполняется, а отмечать мы с вами будем вместе 16 июля в 20:00 на площади Пушкина.
1: Да, ну а если вы хотите прорепетировать поздравления, какие-то приветы наприсылать, да, можете сделать это в программе в рубрике «Хит привет». 45 минут каждого часа. Ждем ваши приветы абсолютно кому угодно. Через несколько музыкальных все зачитаем.
2: Реклама.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: привет на радио Витебск.
1: Все, как и обещали, уже появляемся в эфире. И все для того, чтобы передать ваши приветы. Друзья, если кто-то не успел, время еще позволяет. 7071071 номер для Вайбера и Телеграма. Если удобно, можно писать в группу ВКонтакте. Ну, а, собственно, писать можно все, что вам хочется. Это могут быть приветы, поздравления, признания в любви и все, что угодно. Ну, и будем начинать с тех, кто уже успел прислать свои СМС. И, собственно, первой на связь вышла Наталья. Она поздравляет всех с праздником, с Днем Независимости. Мы едем, говорит, на Браслов. Озера. Передаю привет моему мужу Михаилу, который уже 3 часа едет за рулем, и детям Артемию и Дорофею. И такое тоже имеется.
2: Ничего
1: вам
2: себе.
1: Легкой дороги, ну и, конечно же, приятного отдыха.
2: Так, замечательно. Есть у нас здесь человек в Телеграм. Вот, говорит, пишет следующее. Передаю привет Сергею на Черной Молнии, который едет в Шарковщину, и маме Юлии. Вот, пожалуйста.
1: Так, а Катя поздравляет тоже всех с праздником, но особенное поздравление отправляется Маринке Мащенко, которая сегодня работает вместе с Катей. Еще Катя тут пишет: всех с праздником, люди.
2: Так, это прекрасно. Еще один здесь мужчина у нас здесь нарисовался, не вижу имени. Так, с Днем Независимости
1: Владимир.
2: Республики Беларусь. Владимир. Владимир поздравляет абсолютно всех и каждого.
1: Так Юлия. Юлия успевает добавиться в нашу компанию. Она передает привет Васильевой Ларисе. Лариса, вы наше солнышко и душа коллектива. Желаю вам внуков.
2: Так,
1: что-то
2: себе.
1: Юлия сегодня это всем хорошо. Внуков желает.
2: Да. Юлия, что у вас за день-то сегодня такое? Всем по ребенку. Желаю,
1: раздача,
2: Юлия.
1: Бесплатная раздача.
2: А верно. Ну, наша раздача ваших приветов подходит к завершению на эту минуту. Можете писать уже на следующий час какие-то добрые пожелания, приветы, все, что угодно.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Да, день сегодня действительно праздничный. И знаете, не только Днем Независимости сегодня ограничится наш эфир, но еще кое-каким праздником. И да, у нас представители будут этой профессии.
1: Вот знаете, получается плюс один голос в эфире. Возможно, кому-то плюс настроение, ну и, конечно, плюс полезная информация.
0: Обо всем расскажем в начале следующего часа, прям-таки со стартом. Ну а пока добиваем данную 60-минутку. Переходим на свежие новости от Оли Богдановой. Прогноз погоды тоже там узнаем. И с хорошим, отличным настроением стартуем на новую 60-минутку.
2: Радио Витебск. Для тебя и для каждого. I could write a record full of radio songs. Do a bunch of features that my label would love. Do a bunch of features that I don't even like, just to build up the hype. Yeah, I could sell my house and move out to LA. Get inside of rooms with the biggest of names. Hire 50 people just

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. В Витебске проходят праздничные мероприятия ко Дню независимости и 82-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Подробности сообщила газета «Витебские вести». Торжественные мероприятия начались с возложения венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. В церемонии приняли участие руководители области и города, представители трудовых коллективов, общественных организаций, жителей и гостей Витебска. В своем выступлении на митинге председатель облсполкома Александр Рогожник подчеркнул, что 82 года назад наша родина ценой огромных жертв и потерь была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Наступательная операция «Багратион» сыграла решающую роль в разгроме немецко-фашистских войск, освобождении Беларуси и ускорении окончания войны. Участниками контрудара стали свыше 1,5 миллиона человек, 1000 единиц техники. День независимости завоеван жизнью каждого третьего белоруса. Сегодня Республика Беларусь – современное независимое государство. Каждый день и каждый час мирной жизни белорусы наполняют трудовыми подвигами и научными открытиями, творческими успехами и спортивными рекордами, констатировал Александр Рогожник, выразил уверенность, что многие достижения впереди. Участники митинга «Минуты молчания» почтили память павших героев-освободителей. У мемориала торжественным маршем прошли воины Витебского гарнизона и сотрудники силовых структур. Затем состоялось возложение цветов к бюсту героя Советского Союза Петра Машерова. В течение дня в городе будут звучать духовой оркестр, выступать артисты, действовать тематические площадки. Вечером горожан ждет концерт с участием ансамбля «Песняры». По завершении пройдет акция «Споем гимн вместе», после которой будет запущен праздничный салют.
1: Экономика.
2: Главный праздник нашей государственности областной центр встречает трудовыми успехами. С начала года в Витебске в основной капитал инвестировано более 500 000 000 рублей, сообщила газета «Витбичи». Важнейшим практическим результатом этой работы стала успешная реализация президентской инициативы «Один район, один проект» по запуску высокотехнологичного цеха «Витебск-Хлебпрома» в микрорайоне Руба. Экспорт услуг предприятий города вырос на четверть, при этом спрос на туристические услуги со стороны зарубежных гостей увеличился сразу на треть. Главным приоритетом государственной политики остается забота о человеке. Предприятия города обеспечили рост среднемесячной заработной платы 113%. Прирастает и сам Витебск. С начала года в эксплуатацию введено 23,5 тысячи квадратных метров современного и комфортного жилья. Автопробег «Десненский рубеж» объединил более 30 экипажей. Представители трудовых коллективов, общественных организаций, силовых структур, молодежь почтили память тех, кто завоевывал мирное небо и независимость. Местом старта стал мемориальный комплекс «Десненский рубеж». В июле 41-го здесь шли ожесточенные бои за Полоцк. В 44-м – по освобождению Беларуси от оккупантов. Участники почтили память героев и возложили цветы к монументу. Во главе колонны следовала военная техника. Участники автопробега преодолели более 100 километров. В маршруте были места сражений и братские могилы. Помимо названного, состоялось знакомство с буднями современных защитников рубежей в Полоцком погранотряде. Финальной точкой стал памятный знак смерти фашизму в Новополоцке. Начальник УВД Витебского облсполкома поздравил ветеранов и действующих сотрудников госавтоинспекции с профессиональным праздником и 90-й годовщиной со дня создания инспекции. Максим Субботов в приветственном адресе отметил, что служба в ГАИ требует высочайшей ответственности, мужества и профессионализма. Современная транспортная среда стремительно развивается. Госавтоинспекция идет в ногу со временем, внедряя технические новшества для повышения эффективности работы. Также начальник УВД Витебского облсполкома выразил слова глубокого уважения и признательности ветеранскому сообществу Витебской ГАИ. Максим Суббота пожелал ветеранам и действующим сотрудникам госавтоинспекции выдержки, крепкого здоровья и семейного благополучия. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный и западный 4,9 метров в секунду. Сегодня по региону ожидается 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Витебск. С Днем независимости.
1: Друзья, ну мало того, что сегодня День независимости Республики Беларусь, так сегодня еще и прекраснейшая дата у сотрудников госавтоинспекции. 90 лет! Юбилей! Именно сегодня отмечается в Республике Беларусь со дня организации госавтоинспекции.
2: Ну и, собственно, по такому поводу, как мы вам и обещали, есть у нас тут замечательный, прекрасный, очень красивый гость, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ УВД Витебского облсполкома Надежда Каспирович. Надя, доброе утро.
3: Доброе утро, радио Витебск. Доброе утро всем радиослушателям.
1: Так, я знаю, что такая прекрасная, невероятная дата. 90 лет в себя вписывает. И, конечно же, за эти 90 лет произошло просто огромное количество всяких вех в истории госавтоинспекции. Вообще, вот коротко так, 90 лет. Вот что стояло у истоков? Как оно все образовывалось?
3: Ну, изначально я хочу поздравить всех наших радиослушателей с главным нашим праздником нашей страны. Это Днем независимости. Всем хочется пожелать крепкого здоровья, мирного неба и чтобы все наши желания исполнялись и все было у нас хорошо. Обращаясь к истории, 90 лет назад, 3 июля 1936 года образовалась служба госавтоинспекции. Но вот эта дата, это только всего лишь официальное образование, потому что, понятное дело, было движение
2: добровольное.
3: Людей, скажем, да, еще и до этой даты. И, конечно же, были организации, которые обеспечивали порядок именно вот в сфере дорожного движения. Но вот эта дата, именно когда официально уже образовалась служба госавтоинспекции. Понятное дело, как и история нашей страны, все было достаточно непросто, различные были периоды, но точно так же развивалась и госавтоинспекция. У нас отдельной истории это ГАИ военного времени, когда в основном все мужчины ушли на фронт, и вот именно в этот период на службе в ГАИ начали появляться первые девушки, которые регулировали дорожное движение, и даже в истории Великой Отечественной войны есть вот образ именно вот регулировщиц, и у нас даже на плакатах в городе Витебске можно тоже увидеть регулировщиц города, именно вот нашего города вот в период военный. Понятное дело, когда послевоенный период тоже была непростая вот ситуация, госавтоинспекция также участвовала вот во всех этих процессах именно вот оживления жизни, деятельности нашей страны. Когда стали появляться первые автомобили, первый транспорт, даже еще вот не было вот огромного движения, но уже стали фиксироваться и первые дорожно-транспортные происшествия, нужно было принимать меры для упорядочения этих процессов. И, конечно же, вот именно вот с этого периода история госавтоинспекции начинает также шагать семимильными шагами. В 90-е, когда был огромный бандитизм, также госавтоинспекция не только обеспечивала безопасность дорожного движения, но еще и пресекала преступления, правонарушения, задерживала преступников. Собственно, мы и сейчас участвуем во всех этих процессах, но тогда это было наиболее оживленно. Ну и современный период, когда мы видим сейчас тоже движение дорожное, оно очень у нас активно, и поэтому сейчас госавтоинспекция развивается не по годам, а можно сказать даже по дням, внедряя новые формы и методы контроля за дорожным движением и создание в целом комфортных условий. Поэтому об этом мы все сегодня расскажем.
2: Вот что касается как раз-таки нововведений, которые у нас происходят, мы об этом поговорим обязательно. И мне кажется, на это нужно немножечко больше времени, чем несколько минут.
1: Да, друзья, оставайтесь на волне радио Витебск. Скоро услышимся.
0: Выходной.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Вот нам тут пропели в конце слова, чтобы рядом была ты, и чтобы рядом было еще главсавтоинспекция, потому что 90 лет они сегодня, в День независимости празднуются сегодня еще и 90-летие госавтоинспекции. И мы здесь за рамками эфира поговорили немножко, вот зацепились мы, да, о современнивании, о современной как-то эпохе в сфере ГАИ. Что же современного нам предлагает на данный момент госавтоинспекция? Какие нововведения вводятся? Что интересного появляется на улицах города?
1: Техничного, общем, технического, да, да, современного.
0: Технологический прогресс.
2: Да, действительно, это отдельная просто тема, отдельный блок, потому что сейчас, вот я повторюсь, история госавтоинспекции, она развивается не по годам, а буквально по дням. Мы стараемся делать дорожное движение на дорогах области не только безопасным, но еще и комфортным. В последнее время вот заметили многие на улице Замковой специальные столбики, которые появились и которые помогают пешеходам переходить проезжую часть дороги. Голосовые есть помощники, которые подсказывают, когда нужно стоять, когда нужно идти. Вот мы получили положительную оценку от наших подписчиков. Мы, вот повторюсь, очень активно взаимодействуем с аудиторией, с населением, прислушиваемся к их мнению.
0: На голосование выдвигаете, то бишь?
2: Ну, даже не только как голосование, но даже вот когда мы внедряем...
0: Обратную связь.
2: Обратная получить. Связь однозначно есть. И здесь момент не только безопасности, но еще и имиджевый. И вот даже сейчас вот анонсируем, что вот такие столбики в Витебске, они еще появятся на многих пешеходных переходах, и в большей степени мы будем стараться их устанавливать вблизи учреждения образования, для того, чтобы маленьким участникам дорожного движения был такой своеобразный помощник.
0: Ну, да, да.
2: Гости, когда приехали на День города вот Витебска, тоже обратили внимание, что очень интересное такое вот нововведение, и действительно видим, что это нужно направление двигать и развивать. Плюс ко всему, в техническом плане тоже шагнули вперед. Если вот взять даже вот пару лет назад, никто даже и не думал о том, что с помощью камер видеонаблюдения можно оперативно контролировать нашу дорожную обстановку. Сейчас, кроме того, что у нас появился, кстати, новый отдел в управлении госавтоинспекции. Это группа мониторинга безопасности дорожного движения, которая непосредственно работает по камерам и вот выявляют посредством камер видеонаблюдения нарушения правил дорожного движения.
0: Как в фильмах я видел, да, такое огромное количество мониторов, и сразу отслеживается ситуация.
1: Там надо много ребят, чтобы все видеть.
2: Да, ребята вот развиваются в этом направлении. Это новое направление служебной деятельности. И, понятное дело, мы будем тоже развиваться и вот придумывать тоже что-то новенькое и интересное. Плюс ко всему, в городе Витебске уже многие перекрестки оснащены камерами, которые фиксируют в автоматическом режиме такое нарушение правил дорожного движения, как проезд на запрещающий сигнал светофора. Не исключено и анонсируем, что в будущем, в скором, в Витебске появятся у нас еще и камеры, которые будут фиксировать нарушение правил проезда пешеходных переходов. Тоже вот такое небольшое вот ноу-хау. Непосредственно к Славянскому базару госавтоинспекция совместно с дирекцией фестиваля придумали интересную идею для того, чтобы на светофорах, на основных перекрестках нашего города появился символ фестиваля «Василек». Я думаю, что многие уже водители обратили внимание. Здесь акцент не столько на безопасность, понятное дело, но для того, чтобы где-то поднять настроение нашим водителям, поднять настроение и погрузить в фестивальную атмосферу, наверное, главного события этого лета, гостей нашего города, которые тоже уже прибывают непосредственно к нам сюда. Вот. Но это основные направления наши, которые вот из последних таких фишек ноу-хау. Но я еще вот расскажу. Вот квадрокоптеры вот сейчас у нас активно работают тоже на вооружении обеспечения безопасности

0: И, знаете, вот все изменения в правила дорожного движения, которые такие вот мы вносим в организацию дорожного движения, они действительно влияют и на безопасность, и на комфорт. И вот мы будем стараться и будем внедрять дальше все новое и новое.
1: Ну вот я знаю, что у вас же вот с внедрением всего вот этого, да, осовремениваем, и, конечно же, как-то вполне функционально, оперативно ваши вот эти вот мероприятия, которые проводятся комплексные по предотвращению какому-то, они дают свои плоды. Смотри,
0: однозначно.
1: Ты за рамками эфира сказала, что, считай, в 90 лет нам как подарок нашей области то, что статистика идет хорошая, положительная.
0: Ну вот,
1: скажи.
0: Касаясь статистики, вот и вернуться к истории, вот когда мы открывали выставку в ратуше, посвященную госавтоинспекции, ветераны службы нам рассказали, что еще, если взять вот много лет назад, еще вот и даже 90-е, вот мы говорим, что, к примеру, вот погибло, пускай на дорогах республики, порядка 500 человек. Как это много? А нам говорят, так, а взять вот много лет назад, так погибало больше тысячи. Мы говорим, в год? Говорят, да, было больше тысячи погибших на дорогах. А сейчас количество погибших, количество самих ДТП, оно снизилось просто в разы. И вот те, кто внимательно следят за деятельностью госавтоинспекции, видели, что прошлый год для ГАИ области был очень сложным. Фиксировалось огромное количество ДТП, было очень много погибших, было много резонансных ДТП, в которых в одном ДТП погибали и

0: это яркое подтверждение тому, что мы делаем не зря.
1: Это, на самом деле, замечательная статистика, потому что, мне кажется, что касается детского травматизма, это всегда безумно опасно и безумно трудно пережить даже самим сотрудникам. Это определенно факт. Что касается еще каких-то наших мероприятий, я думаю, что мы успеем еще пару слов об этом сказать. Ну а пока давайте послушаем немножко музыки, ну и, конечно, краткая реклама.

0: радио, которое слушает. Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: 90 лет образования госавтоинспекции Республики Беларусь сегодня совпадает с прекрасным днем независимости Республики Беларусь. И вот мы здесь уже за рамками эфира и перед уходом на рекламу поговорили о том, что ни одной безопасностью
1: не отделаются.
0: Живут, да, сотрудники госавтоинспекции. Это еще и большой пласт работы по мероприятиям, как и направленным на какую-то
1: пропаганду,
0: так и просто мероприятия, которые вот вы все видите, происходят концерты, еще какие-то мероприятия
1: интерактивные города, площадки.
0: Да. Это огромное количество. Расскажи, пожалуйста, Надя, как вы в этой сфере справляетесь?
2: Да, в ГАИ Витебской области служат достаточно креативные и творческие люди. И я думаю, что многие граждане, которые побывали на наших мероприятиях, видят, что у нас есть и талантливые певцы, и танцоры, и просто идейные, креативные

0: сотрудники, которые превращают городские даже мероприятия в интересные интерактивы, и не только интересные, но еще и полезные. Mm-hmm. Конечно же, в свой юбилей мы сделали праздник и для многих участников дорожного движения. Совместно с Краеведческим музеем нашим витебским мы открыли замечательную выставку, которую прямо сейчас можете даже, если будет минутка, посетить, посмотреть и познакомиться с историей госавтоинспекции. Там представили редкие, уникальные, интересные экспонаты, которые отражают нашу историю и развитие нашей службы. Было очень много торжественных, замечательных мероприятий, но я хочу остановиться еще на том, что у нас будет в скором времени. 7 июля в 17 часов на Октябрьской площади города Минска состоится огромное театрализованное уличное шоу, которое представит развитие службы госавтоинспекции от истоков ее зарождения до настоящего периода. Каждая область нашей страны представит временной отрезок и погрузит зрителей в атмосферу того времени и расскажет, чем жила госавтоинспекция. Будут и сотрудники ГАИ именно всех времен развития ГАИ. Будет транспорт всех времен. Спецподразделение «Стрела» готовит замечательное показательное выступление. Поэтому, уважаемые наши радиослушатели, всех приглашаем принять участие в дне рождения, в юбилее ГАИ, который состоится 7 июля в 17 часов на Октябрьской площади города Минска.
1: Так, ну и я знаю, что в Витебскую область туда везет как-то определенный временной пласт. Это послевоенное время, да?
0: Да, наше время в Витебской области – это 50-е, 60-е годы. Мы представим композицию «Я в милиции служу и этой службой дорожу», и параллельно потом мы перейдем в народное гуляние, веселье и зарядим всех зрителей непосредственно нашим витебским задором, азартом, и устроим настоящее шоу на самой главной, можно сказать так, площадке нашей страны.
1: Друзья, это нужно увидеть. ГАИ Витебской области везет свадьбу в Минск. Вот
2: да,
1: так можно
2: мало
1: выразиться.
2: Того, что свадьбу везут, так еще и почти 300 человек насобирали на ту свадьбу. Дорогая свадьба выходит.
1: Это вообще невероятное, огромное количество работы вы проделываете. Вам только успехов, развития, всего самого-самого наилучшего. Вот таких же креативных, горящих своей работой служащих на этом посту. Ну и, конечно же, будем следить за вашими социальными сетями. Думаю, если у кого не получится поехать 7 июля непременно, возможно, и трансляция какая-то будет. Возможно, потом выйдет фильм большой, посвященный этому событию. Будем ждать всего как-то актуального и быстрого, что, в принципе, всегда с вами в ногу и шагает.
2: Вот что касается «в ногу шагает», так это да, уверена, что как минимум телеграм-канал ГАИ будет точно пестрить такой информацией.
0: Однозначно, обещаем.
2: Вот, поэтому, друзья, если хотите, езжайте, посмотреть обязательно, ну а если нет, следите за актуальной информацией. Поэтому прямо сейчас мы будем говорить большое спасибо нашему любимому начальнику отдела по агитации и пропаганде ГАИ УВД Витебского облсполкома Надежде Каспирович.
1: Еще раз с праздником!
0: Спасибо, безопасных всем дорог!

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Поздравления с Днем независимости Беларуси адресовали лидеры государств со всего мира. В Полоцке торжественно открыли 53-метровый флагшток с государственным флагом. Торжества по случаю Дня независимости проходят на Кургане Славы. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Вец на радио Витебск.
1: Да, вы помните, в каждые 45 минут часа, 40-45, у нас программа, рубрика «Хит привет» на волне радио Витебск. Передаем все ваши приветики, которые поналетели сюда за 60 минут. Вот я начну с Юлии, пожалуй. Она передает привет своему мужу Николаю, говорит: «Коленька, а давай-ка ты уже на дачу, семья ждет, хватит работать».
2: Ладно, раз ты начал с семейных приветов, продолжу такими же. Алина передает привет своему мужу Андрею, дочке Алисе и сыну Диме. Едут ребята сейчас на дачу, будут отдыхать. Поэтому желает Алина всем хорошего вечера.
1: А вот Михаил отмечается с озера Вороны. Говорит: «Всем привет отдыхающим, слушаем радио, валяемся на пляжке, получаем солнечные ванны».
2: Так, есть у нас еще и Ирина. Она хочет поздравить жителей Витебска с прекрасным праздником, Днем независимости Республики Беларусь. Всем хорошего настроения и мирного неба. А также хочет передать пламенный привет любимому мужу Александру и пожелать нам прекрасной рыбалки. Собственно, Ира, видимо, с мужем отдыхает, поэтому... вам хорошего отдыха.
1: Ну, замечательно. Юлия передает привет Аношка Людмиле. Хорошего вам дня. А также здесь есть Марина. Как раз таки она присоединяется к поздравлениям для госавтоинспекции. Говорит: «С 90-летием, классных вам развитий в вашей сфере».
2: Так, Оксана передает приветик семье Тютюновых от семьи Халецких. И такое тоже имеется. А Женя как раз таки передает привет всем водителям и поздравляет ГАИ с юбилеем, а также всех граждан с Днем Независимости.
1: Замечательно, прекрасно. Друзья, на этом у нас пока все. Можете свои новые приветы уже направлять в следующий час, в следующие 45 минут. Кстати, это будут последние 45 минут, последняя возможность передать привет. Поэтому набрасывайте.
0: Хит привет. Радио Витебск. Твой выходной, твоя любимая музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: друзья, у нас, между прочим, впереди остается финальная 60-минутка программы. Самое время сегодня на волне радио Витебск. Поэтому, знаете, и там тоже будет приятность.
1: Конечно, не только мы вам обещаем хороший плейлист, но еще и приятный подарок. Поэтому никто никуда не расходится. Все будем делать, будем слушать музыку, будем играть. Ну, конечно, для начала еще и новости. Нам нужно Анатолия Богдановой послушать.
0: Ну и вообще, пишите, как проводите этот выходной, а? Что у вас нового интересного произошло? Давайте, всегда для вас открыты наши мессенджеры.
2: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Горячий настроение. В Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. В адрес президента Беларуси и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, международных организаций, интеграционных объединений, а также политических и общественных деятелей поступают поздравления с Днем независимости. Так российский лидер Владимир Путин отметил, что узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических белорусско-российских отношений. По его словам, в настоящее время Москва и Минск успешно сотрудничают в различных сферах и совместно реагируют на внешние вызовы и угрозы. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность прилагать совместные усилия к продвижению развития двусторонних отношений на высоком уровне, содействию высококачественному сотрудничеству между обеими сторонами на благо двух народов. Дональд Трамп пожелал президенту и народу Беларуси мирного и процветающего года. Лидер Штатов выразил надежду на встречу с Александром Лукашенко в будущем. Поздравления также направили патриарх московский всея Руси Кирилл, папа римский Лев XIV. Поздравления продолжают поступать.
0: Новости региона.
1: В Полоцке на кольцевой развязке в районе улицы Петросябровки появилась новая достопримечательность – 53-метровый флагшток с государственным флагом Республики Беларусь. Как сообщила газета «Витебские вести», размеры полотнища составляют 15 на 7,5 метров. Основание флагштока украшает изображение государства герба Беларуси. Торжественное открытие этого знакового объекта состоялось сегодня, в День независимости республики. Участие в церемонии приняли руководство Полоцкого района, депутаты, трудовые коллективы, представители общественных объединений, политических партий и молодежь. Также состоялось вручение наград принявшим активное участие в благоустройстве кольцевой развязки, изготовлении и установке флагштока. В Витебске усилен контроль за безопасностью на пляжах. В период с 3 по 8 июля на территории города пройдет специальное профилактическое мероприятие «Водный дозор», в рамках которого субъектами профилактики будут организованы рейды по пляжам, оборудованным для купания, а также по местам стихийного отдыха граждан. Работники Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям будут проводить профилактические беседы с отдыхающими, чтобы напомнить о правилах безопасного поведения на воде не только взрослым, но и детям. Торжества по случаю Дня независимости проходят на Кургане Славы. Официальную часть церемонии у мемориала народной памяти открыло возложение венка от имени главы государства Александра Лукашенко. Начали работу различные локации, мастер-классы по народной кулинарии и декоративно-прикладному искусству, дегустации и продажа продукции агропромкомплекса, а также выступления творческих коллективов. Запланирована зрелищная вечерняя программа. В 22:10 начнется выступление президентского оркестра Беларуси. В 22:35 посетителей мемориала пригласят на просмотр видеоинсталляции «Голос Кургана». Финалом праздничного дня станет республиканская акция «Споем гимн вместе», которая завершится фейерверком. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Топ», клубника «Сливки», 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Дарида», 1,5 литра, 1 рубль 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске по области переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, температура воздуха плюс 21-26, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 50%. На завтра синоптики прогнозируют Витебске по области переменную облачность, кратковременные дожди, в дневные часы местами грозы, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15, завтра по региону 17-22 градуса тепла. Витебский столб столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебским облгидрометом, партнер

0: вот, самое время запускать финальный отсчет нашего времени. Между прочим, здесь, в программе «Самое время» на волне Радио Витебск. У нас с вами остается буквально не так много времени, и нам еще с вами нужно кое-что сделать. Ну, во-первых, подарок от нас получить, да, это мы уже говорили. А во-вторых...
1: послушать музыку, успеть передать финальные приветы, просто немножечко пообщаться, возможно, для желающих. Мессенджеры для вас всегда открытый. Вайбер, Телеграм 7071-071. И, кстати, что касается приветов, можете смело уже писать. Чем больше успеете, тем больше успеем и мы.
0: Знаешь, вот каждый старт часа мы какой-то вопрос задаем. Сейчас хочу задать вопрос. А вот какой маринад вы чаще всего для шашлыка выбираете? Ну, это так, чисто вот для себя. Посоветуйте. А может, и поделимся каким-нибудь необычным рецептом, если он будет.
1: Почему бы и нет? Возможно, от вас, а возможно, мы что-нибудь тоже найдем.
2: Радио Витебск. Настроение выходит.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Ну и пускай немножко потанцует. Мы не против, в принципе. Тело движения — это всегда хорошо. А знаете что? Мы через несколько музыкальных минут с вами сыграем в стоп-кадр. Да, кому-то из вас отправится билетик в кино.
1: Мне остается только на всякий случай напомнить номер Вайбера 707-1-071.
0: Ну и все, ожидаем.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Мотор. Стоп-кадр.
1: Ах, набрал воздуха в грудь. И что же сейчас будет? Что же сейчас будет? Билетик в кино. Кое-кто сейчас выиграет.
2: Да, один, но на двоих, друзья. И фильм сможете выбрать, естественно, вы сами. Собственно, как и компанию, с которой вы туда отправитесь. Поэтому прямо сейчас предлагаем вам поучаствовать в нашей игре. Вам понадобится номер Вайбера, как мы уже говорили ранее, 7071071. Ну и, естественно, возможно, знания, ну а возможно, интернет вам в помощь. Потому что есть у нас один вопрос, и требуется на него ответ.
1: Да, друзья, всего-то нужно первым прислать верный. Итак, внимание, вопрос. Слушаем внимательно. В преддверии празднования Дня Независимости, вот это вот 2026 года, учреждением Белорусский государственный архив кинофотофонда документов подготовлен фильм, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь. Фильм создан в рамках проекта «Открытый киноархив». Анна, скажите, пожалуйста, как он называется? Поехали!

0: твоего города.
1: Итак, друзья, стоп-игра. Мы нашли победителя или победительницу, а пока не скажем. В принципе-то всего-то ничего вам нужно было написать, потому что в преддверии Дня независимости подготовлен фильм «День независимости», но еще и с припиской. Там есть и такая приписочка. Называется он целиком «День независимости. Хроника белорусской государственности».
2: Все верно, и вот такое именно название первое прислала нам Диана. Последние цифры номера 941. Поэтому, Диана, мы вас поздравляем. Билет в кино отдаем именно вам. Чуть позже свяжемся и расскажем вам, как забрать свой приз.
1: Да, ну а всех остальных поздравляем еще раз с этим праздником.
0: Стоп-кадр. Выходной.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь откроет посольство в Мьянме. В Беларуси прикладываются максимальные усилия для обеспечения мирной жизни граждан. Такое заявление сделал государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости, проходящих в мемориальном комплексе «Курган Славы». Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: друзья, немного о вакансиях. ОАО «Теплоэнергетик», город Витебск. Требуются на работу электрогазосварщики, монтажники, слесаря-сантехники. Заработная плата сдельно-премиальная от 3000 рублей. Разъездной характер работы по области. Телефон для справок 67 77 18 67 77 18.
1: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Настроение выхода.

0: «Хит-привет» на радио Витебск.
1: Финальный раз в рамках «Хит-привет» мы с вами здесь слышимся, поэтому это последний шансик кому-нибудь передать вот этот вот приветик просто на выходные, на будущие дни. Так, что же у нас имеется здесь? Вот, пожалуйста, Любовь нам присылает, говорит: «Добрый день, радио Витебск, передаю огромнейший привет родному любимому внуку Андрею. Замечательного дня, хорошего настроения, быть бодрым, внимательным, добрым и находчивым. Обнимаю, целую, люблю тебя, твоя любящая бабуля. Также привет и коллективу радио Витебск».
2: Спасибо большое, Любовь, за такие теплые слова. И постепенно переходим мы к Юле. Она передает привет Васильевой Ларисе, Савченко Татьяне, Аношко Людмиле. С наступающими нас выходными. Еще мы хотим поздравить всех белорусов с Днем Независимости и пожелать мирного неба над головой. Ура, ура, ура, пишет нам Юля.
1: О, вот так даже по такому поводу можем сделать у нас в эфире.
2: Поддержал инициативу.
1: Да, поддержали этот челлендж, действительно. Ну вот еще пишет нам Денис, говорит: добрый день, радио Витебск. Всех-всех-всех поздравляю с праздником, с Днем Независимости Республики Беларусь. По такому поводу всем классного отдыха. Ну вот и все.
2: Ну вот тоже дело доброе.
1: Есть. Супер.
2: Есть еще одно сообщение. Написала нам его Светлана. Она передает большой приветик родному дорогому сыночку Станиславу от родителей. Очень скучаем, обнимаем и ждем.
1: А вот и Сава присоединяется, говорит: привет коллективу поваров Грин. Вот, пожалуйста. На этом, друзья, все. Наши приветики розданы и улетели посредством нашей FM-волны. Ну и мы двигаем далее.
0: Хит-привет. Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
3: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Вы наверняка слышали песню «Алсу иногда». И вот сейчас она в новой версии на Радио Витебск. Филатов и Кэрос «Иногда».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир. I am

0: Ну, а мы, пожалуй, все. Составили вам компанию на протяжении 5 часов. Все было замечательно, все прекрасно. Всем спасибо, все свободны.
1: Ну, не знаю, насчет свободны, я предлагаю остаться на волне, потому что много хорошей музыки вы еще успеете послушать, друзья. Следом за нами стартует час по-русски, где вы сможете еще и подпевать, не только подтанцовывая зарубежным треком. Все-таки русский текст пропевать однозначно проще.
0: Поэтому
1: оставайтесь, для вас плейлист действительно для выходного дня.
0: Ну и, конечно, не только выходного дня, но и любого дня. Ну, вообще, по жизни с волной радио Витебск вроде как проще живется. Вот исследователи заявляли именно так.
1: Исследовал Влад Кузьмин.
0: Да, собственной персоной.
1: А постель поставили.
0: Это самое главное. В общем-то, у микрофона с вами были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем хорошего дня. Еще раз с праздником, с Днем Независимости Республики Беларусь. Ну и, конечно, всем прекрасных, невероятных выходных. А вот, а мы же с вами прощаемся. Встретимся с вами в понедельник уже на «Разбудит шоу» в 7 утра. Всех ждем там. Ну, а пока желаем всем вам самых лучших, классных, клевых выходных. И говорим вам всем пока. Всем музыки. И всем пока. Вот оно. Видите, настроение выходного дня. Рассинхрон. Давай еще раз. 3, 4. Всем пока-пока.
1: Всем музыки.
2: Самое время на Радио Витебск. Радио Витебск. Твой выходной на любимой волне.

Витебске 15 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес президента Беларуси и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, международных организаций, интеграционных объединений, политических и общественных деятелей. Так, казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в своем обращении назвал этот праздник ярким символом сплоченности нации, стойкости духа и прогрессивного развития страны. Президент добавил, что в Казахстане глубоко уважают братский белорусский народ, его традиции и культуру, и пожелал благополучия и процветания. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем послании отметил, что под руководством Александра Лукашенко страна демонстрирует уверенное прогрессивное развитие. По его словам, республика эффективно справляется с ключевыми задачами в области укрепления государственного суверенитета, защиты национальной безопасности, модернизации экономической сферы и стабильного роста, благосостояния граждан. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев отметил, что межгосударственные связи Баку и Минска отличаются глубоким взаимопониманием и плотным сотрудничеством. В своем послании он адресовал Александру Лукашенко пожелания дальнейших достижений на высшем государственном посту, а жителям дружественной Беларуси стабильного развития и благополучия. Поздравления продолжают поступать. В Беларуси прикладываются максимальные усилия для обеспечения мирной жизни граждан. Такое заявление сделал государственный секретарь Совета Безопасности во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости, проходящих в мемориальном комплексе «Курган Славы». Александр Вольфович подчеркнул, празднуемый день является одним из важнейших государственных торжеств с глубоким историческим подтекстом. В Беларуси не хотят повторения страшных событий, потому делают все возможное, чтобы народ жил мирно, выполнял свои задачи. Учителя в школах, врачи в больницах, труженики сельского хозяйства на полях, выращивали хлеб, и продукция славилась по всему миру. На это необходимо тратить деньги в этих целях, развивать экономику, улучшая социальные условия граждан, добавил Александр Вольфович.
1: Политика.
2: В Республике Союз Мьянма начнет работу белорусское посольство. Глава правительства Александр Турчин подписал соответствующее постановление Совмина. Данное решение стало весомым итогом официальной поездки Александра Лукашенко в Мьянму, ознаменовав собой очередной этап укрепления двусторонних отношений.
1: В мире.
2: Премьер-министр Молдовы Александр Монтян заявил об отставке из-за невозможности, по его словам, следовать своим принципам и убеждениям. Об этом информирует информагентство ТАСС. Как отмечает Белта, Молдова переживает экономический кризис из-за высоких цен на газ и электроэнергию, что провоцирует акции протеста.
1: В Беларуси.
2: Первый белорусский прогулочный катер спустили на воду в Брестском районе и провели первые испытания. Об этом сообщило информагентство «Спутник Беларусь», ссылаясь на пресс-службу Волосполкома. Опытный образец был доставлен в речной порт Брестского района. Образец был изготовлен на предприятии «Мазман». Судно построено по типу катамарана и имеет два корпуса. В январе, когда это предприятие посещал председатель Брестского областного исполнительного комитета Петр Пархомчик, ему рассказали, что завершаются работы по созданию первого белорусского катамарана. Тогда губернатор договорился с производителями, что опытный образец пройдет испытание именно на реках Брестской области, а при успешных тестах серийное производство будет развернуто на Пинском судостроительном заводе. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Кратковременные дожди, в дневные часы местами грозы, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15, завтра по региону 17-22 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Час по-русски.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велика, в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свои.

0: комплексе «Звезда» в Новополоцке прошел митинг, посвященный Дню независимости и 82-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В Витебске открылась выставка белорусского телеграфного агентства «35 мгновений фестиваля», посвященная истории славянского базара. На площади Тысячелетия в Витебске прошел финал открытого чемпионата по парашютному спорту. Подробности в начале следующего часа.
1: День на радио Витебск. На радио Витебск.

0: Вітебск. Гид по-нашему.
1: Всем привет на радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары и места знают и любят абсолютно все. Сегодня мы решили поговорить про одну штуку, от которой сложно оторваться – журавины.
1: Если не поняли, что это – клюква в сахаре. Да, та самая из яркой коробочки.
2: Если честно, я ее могу открыть, в смысле, только одна, не больше. Но почему-то потом нет полкоробки. Я же не одна такая, да?
1: Ой, ну признавайся, ты уже не раз так делала. Каков исход?
2: Молчу. Но это же вкусно. Снаружи сладкая сахарная корочка, а внутри настоящая клюква с характером. Кислинка такая, что скулы сводит, но остановиться невозможно.
1: И самое интересное, что эту клюкву делают только в одном месте Беларуси. В глубоком. Нет, не озере, а на заводе. И там, кстати, не берут готовую сахарную пудру. Сахар специально мелят на такой мелкой мельнице, что он получается как тополиный пушок.
2: Вот поэтому она так нежно тает во рту. Не скрипит на зубах, не хрустит, а именно растворяется. Я когда первый раз ее попробовала после долгого перерыва, подумала: прощай, зарплата, привет, спортзал.
1: А еще в ней нет никакой химии, ни красителей, ни ароматизаторов, ничего искусственного. Только клюква и сахар. В общем, без ГМО, как модно говорить.
2: И, кстати, за это ее уже заметили. Недавно на международной выставке Prodexpo 2025 ей дали гран-при.
1: То есть не только мы в Беларуси ее уважаем, но и за границей оценили.
2: А еще я вспомнила, как в детстве это было таким взрослым лакомством. Родители иногда покупали, и ты сидишь такой: одну ягодку себе, вторую, а потом уже никто не считает.
1: Не, ну послушай, это классика. Открыл коробочку и прощай самоконтроль.
2: Так что, если не пробовали, очень советуем. Это не просто сладость, это когда вкусно, натурально и по-белорусски.
1: А вы, кстати, клюкву в сахаре любите? Или у вас есть свои вкусные грешки, от которых невозможно оторваться? Рассказывайте.
2: Ну а мы продолжим искать продукты, которыми можно гордиться.
1: Уверен, таких ну очень много. Если попробовать все, штаны нужно искать на пару размерчиков больше.
2: Зато в меру очень даже полезно. И на подарок тоже топ. До новых встреч в программе «Гид по-нашему» на радио Витебск.
0: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Час по-русски на Радио Витебск.
4: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки.

0: в Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес президента Беларуси и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, международных организаций и интеграционных объединений, а также от политических и общественных деятелей. Так, искренние поздравления и самые теплые пожелания в честь главного государственного праздника направил президент Таджикистана. Эмомали Рахмон отметил, что отношения между нашими странами занимают приоритетное место во внешнеполитическом курсе Республики Таджикистан и выразил убеждение, что общими усилиями удастся сполна реализовать все потенциальные возможности сторон и достигнуть поставленных целей в интересах мирного и счастливого будущего наших стран и народов. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительном послании отметил, что Беларусь уверенно движется по пути устойчивого социально-экономического развития, последовательно укрепляя свой авторитет на международной арене и обеспечивая благополучие своих граждан. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил главе белорусского государства и народу Беларуси сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости.
0: Новости региона.
1: На мемориальном комплексе «Звезда» в Новополоцке прошел митинг, посвященный Дню независимости и 82-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Газета «Витебские вести» сообщила, отдать дань уважения подвигу героев пришли руководство города, депутаты, представители трудовых коллективов, общественных объединений, политических партий и молодежь города. Обращаясь к присутствующим, председатель Новополоцкого горосполкома Игорь Бурмистров подчеркнул, что сила белорусского народа в его единстве, созидательном труде, сохранении исторической правды и уверенности в будущем. Глава города пожелал Новополоцку и всей стране благополучия и дальнейшего процветания. В завершении митинга собравшиеся почтили минуты молчания памяти от тех, кто подарил Беларуси мирное небо и независимость. В Витебске на мосту тысячелетия открылась выставка белорусского телеграфного агентства «35 мгновений фестиваля», посвященная истории славянского базара. На 35 планшетах представлены более 120 уникальных цветных и черно-белых фотографий. Большинство снимков сделаны ведущим фотокорреспондентом Александром Хитровым, который на протяжении десятилетий ведет летопись праздника. Председатель областного совета депутатов Дмитрий Демидов отметил, что в культурной палитре нашей страны славянский базар Витебске занимает особое место и известен далеко за пределами Беларуси. Выставка еще раз подчеркивает девиз фестиваля «Через искусство к миру и взаимопониманию». Выставка включена в Васильковый маршрут и уже побывала в Гомеле, Могилеве и Минске. Впереди Гродно и Брест. Как отмечают Витебские вести, во время открытия выставки был дан старт проекту «Фестивальная почта». С 14 по 20 июля в торговых точках фестиваля желающие могут приобрести и отправить близким и друзьям открытки с ретро-фотографиями.
0: Новости спорта.
1: На площади тысячелетия в Витебске прошел финал открытого чемпионата по парашютному спорту. Мероприятие стартовало в экстремальных условиях. Главной задачей было точное попадание на синий мат, оснащенный электронным датчиком. Абсолютным чемпионом соревнований стал Олег Иванов. В условиях большой конкуренции, где работу участников оценивали судьи высшей категории, он показал лучший результат. В отклонении от центра мишени всего 2 сантиметра. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Кратковременные дожди, в дневные часы местами грозы, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15, завтра по региону 17-22 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Новинка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
3: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно вести себя у водоема?
2: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями. Нырять с обрывов и мостов.
3: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
2: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
3: Проведи время с пользой!
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Всем привет! Это группа Добро. Мы слушаем радио Витебск. А вы?
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал?

тлеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень быстро.

0: five, nine, brown eyes.
1: Радио Витебск. Гид по-нашему.
2: Всем привет! На радио Витебск «Гид по-нашему» и с вами
3: Влад Кузьмин
2: и Настя Гордеева.
3: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. И сегодня речь пойдет о льне. Одежда, постельное белье и много чего еще.
2: Причем почти весь цикл от поля до готовой вещи у нас в стране. Главный адрес Орша. Там льнокомбинат, который считается одним из крупнейших в Европе. Это вам не шутки.
3: И это не просто слова. Недавно их продукцию снова отметили государственным знаком качества.
2: Настя, вот ты когда-нибудь задумывалась, почему льняные вещи такие приятные? Хочется о них тереться, как кот об угол стола.
3: Ну, насчет тереться не подскажу, а вот почему их хочется носить, тут без проблем. Мало того, что это красиво, в жару тело дышит, так это еще и какой-то свой вайб создает. В общем, стильно, модно, молодежно.
2: Вот, а еще лен хорошо впитывает влагу, не электризуется и гипоаллергенный. В общем, все для меня, так как я потею, бьюсь током и хватаю аллергию.
3: Тебе могу только посочувствовать и пожелать успеть купить то, что тебе нравится вовремя. Потому что около 70% продукции уходит за границу. Иностранцы лен тоже очень любят. Кто-то, наверное, мучается так же, как и ты, а остальные берут как сувенир.
2: А еще у них есть теперь новая технология. Делают очень тонкие и мягкие ткани, даже из короткого волокна. Раньше такое было сложно, а сейчас, пожалуйста, технология.
3: Единственное, что технология не коснулась, так это знаменитая мятость. Только сейчас это наоборот плюс.
2: Раньше все старательно гладили, а теперь специально носят помятым и говорят, это стиль.
3: Именно. Раньше мята это значит не постирала, а сейчас я в тренде.
2: Так что, если еще не пробовали вещи из белорусского льна, очень советуем. Это когда и красиво, и натурально, и с национальным колоритом.
3: Оставайтесь на волне, чтобы знать больше о товарах, которые буквально на расхват.
2: Гид по-нашему расскажет о лучшем. Всем
3: пока-пока.
1: Гид по-нашему. День на радио Витебск.
4: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
5: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Реклама на радио Витебск. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
1: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Ты слушаешь Радио «Витебск».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону до плюс 22 градусов. В Витебске ожидается 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт. Бай.
3: Летом остудить зимой. Добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Сегодня телевизор, холодильник, стиральная машина и другая бытовая техника есть практически в каждом доме. Нередко электроприборы становятся причиной пожара. Прислушайтесь к советам МЧС, чтобы избежать неприятностей. Не включайте одновременно в сеть несколько электроприборов большой мощности. Никогда не применяйте самодельные предохранители. Уходя из дома, обязательно выключайте электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону до плюс 22 градусов. В Витебске ожидается 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: Радио Витебск. Гид по-нашему. Всем привет! На радио Витебск гид по-нашему, и с вами
1: Влад Кузьмин
0: и Настя Гордеева.
1: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. Сегодня у нас тема, от которой в моих мыслях спина начинает болеть мгновенно.
0: Воу, а вот это уже интересно. Что же это такое?
1: Ковры. Конкретнее их производство. Заранее дам ответ на твой вопрос «почему?». Труд безумно кропотливый, несмотря на огромное количество техники. И мне, если честно, даже трудновато представить, чтобы я смогла отстоять у станка энное количество часов.
0: Но я бы вообще минут через 20 начал спрашивать, а можно перерыв на кофе? А ковер можно сделать поменьше? А можно вообще без ковра?
1: При этом в Витебске единственное в стране предприятие, где ковры производят в промышленных масштабах. И находится оно в старинных корпусах еще конца 19 века. Бельгийцы когда-то здесь фабрику построили, а мы до сих пор этим пользуемся.
0: Ну, бельгийцы молодцы. Приехали, научили нас ткать ковры, а потом уехали. А нам теперь на этих станках работать. Хотя, если честно, станки сейчас уже не те. Современные, мощные. На них одновременно два ковра ткутся, зеркально друг другу. Это как будто один человек делает работу за двоих.
1: Кстати, да, двухполотный способ. Я пока не посмотрела вживую, как это работает, даже представляла с трудом. Но теперь ничего не скажешь. Умная технология. Меньше времени и материала уходит.
0: При этом ткачи все равно работают тяжело. Это же не просто кнопки нажимать. Нужно следить за узором, за натяжением нитей, за качеством. И каждый ковер проверяют. Потому что если где-то косяк, потом дома люди будут на него смотреть годами и вспоминать явно не лучшими словами.
1: Особенно если этот ковер 2 на 3 метра. Его же еще и чистить потом надо. А мы тут в эфире восхищаемся, как его красиво сделали.
0: Кстати, недавно на предприятии начали делать свои ковровые нити. Раньше в основном привозили, а теперь запускают свое оборудование и сами красят в нужные цвета. Плюс запустили проект по производству грунтовой ткани. Это основа ковра. Тоже раньше в основном импортировали.
1: То есть постепенно стараются все делать своими силами. И при этом продукцию выпускают по ГОСТу, за что наши ковры и ценятся не только в Беларуси.
0: Да, и это действительно можно и нужно уважать. Потому что ковер — это вам не носки на пару дней. Это вещь не на один сезон. Люди его выбирают надолго. И когда знаешь, что он сделан здесь, с нормальным контролем качества, уже как-то спокойнее.
1: Особенно с учетом того, что и детских вариаций там невероятное количество. И по размеру, и по рисунку буквально подберут под каждого капризного малыша. Так что, если будете в Витебске, обязательно посмотрите на эти творения.
0: Главное, не предлагайте мне там поработать ткачом. Я сразу пущу под откос годы работ.
1: Учтем. Спасибо, что предупредил. Это была рубрика «Гид по-нашему».
0: У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. До встречи в эфире. Всем пока-пока.
2: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
2: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальны.
3: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 18 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону до плюс 22 градусов. В Витебске ожидается 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Настроение выходного дня.

0: ритму.
1: Радіо Вітебск. Твоя любимая музыка.
2: Ай.

0: Деспасито.
1: Радио Витебск. Гид по-нашему.
2: Всем привет, на радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
3: Влад Кузьмин
2: и Настя Гордеева.
3: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. И сейчас у нас одна сладкая тема.
2: Очень сладкая, даже слишком. Я уже чувствую, как у меня на языке появляется карамельный привкус. Сегодня говорим про нашу легендарную сгущенку.
3: Да, ту самую, которую туристы везут из Беларуси килограммами, как будто это запрещенный товар. А потом дома спорят до посинения, какая лучше, глубокская или рогачевская.
2: Ой, это вечный гастрономический конфликт. У меня в семье до сих пор на эту тему не могут разобраться и ругаются. Я, конечно, занимаю нейтральную позицию.
3: Конечно, нейтральную. Я тебя видела, как ты в магазине банку глубокской брал и говорил: ну что, рогачевская, прости, сегодня не твой день.
2: Так, это было один раз, и только потому, что глубокская стояла ближе. Но если серьезно, и та, и другая сделаны по-честному. Никакого пальмового масла, никаких странных добавок, только молоко и сахар по старому доброму ГОСТу.
3: Вот это и радует. Берешь банку и точно знаешь, что внутри настоящее сгущенное молоко, а не какая-то молокосодержащая история.
2: И это уже повод для гордости, потому что в наше время такое встречается не так часто. А у нас до сих пор делают по-человечески. Можно спокойно давать детям и не переживать.
3: Кстати, если классика уже надоела, сейчас есть и экспериментальные варианты. Например, сгущенка со вкусом мороженого или сливочного ликера. Звучит, конечно, подозрительно вкусно.
2: Подозрительно? Это мягко сказано. Я уже представляю, как открываешь банку со вкусом мороженого в полночь и говоришь себе: ну ладно, это же почти десерт.
3: Да что там твой десерт? Вон, одна из последних новинок глубокского комбината – сгущенка «Золото Клеопатры». Если разобраться в составе, считай, антиоксидант, афродизиак и антидепрессант. Три в одном, и все, опять же, натуральное.
2: Белорусская сгущенка как лекарство на душу. Это честь нашей молочной культуры. И то, чем мы реально можем гордиться, потому что делаем ее вкусно, натурально и без лишних уловок.
3: Согласна. Так что, если еще не пробовали, обязательно попробуйте. А если уже любите, то вы и так все понимаете.
2: Помните, первое правило сгущеночного клуба – не ей сгущенку прямо из банки после полуночи. Хотя мы вас не осудим. До встречи в эфире.
3: И приятного аппетита.
1: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.
4: Салют, это Holy Flame, ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону до плюс 22 градусов. В Витебске ожидается 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Выходной.

0: реклама.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону до плюс 22 градусов. В Витебске ожидается 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт. Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону до плюс 22 градусов. В Витебске ожидается 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радіо Вітебск. Гід по-нашому.
1: Всем привет на Радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары и места знают и любят абсолютно все. Сегодня мы решили поговорить про одну штуку, от которой сложно оторваться – журавины.
1: Если не поняли, что это – клюква в сахаре. Да, та самая из яркой коробочки.
2: Если честно, я ее могу открыть с мыслью «только одна, не больше». Но почему-то потом нет полкоробки. Я же не одна такая, да?
1: Ой, ну признавайся, ты уже не раз так делала. Каков исход?
2: Молчу. Но это же вкусно. Снаружи сладкая сахарная корочка, а внутри настоящая клюква с характером. Кислинка такая, что скулы сводит, но остановиться невозможно.
1: И самое интересное, что эту клюкву делают только в одном месте Беларуси. В глубоком. Нет, не озере, а на заводе. И там, кстати, не берут готовую сахарную пудру. Сахар специально мелят на такой мелкой мельнице, что он получается как тополиный пушок.
2: Вот поэтому она так нежно тает во рту. Не скрипит на зубах, не хрустит, а именно растворяется. Я когда первый раз ее попробовала после долгого перерыва, подумала: прощай, зарплата, привет, спортзал.
1: А еще в ней нет никакой химии, ни красителей, ни ароматизаторов, ничего искусственного. Только клюква и сахар. В общем, без ГМО, как модно говорить.
2: И, кстати, за это ее уже заметили. Недавно на международной выставке Prodexpo 2025 ей дали гран-при.
1: То есть не только мы в Беларуси ее уважаем, но и за границей оценили.
2: А еще я вспомнила, как в детстве это было таким взрослым лакомством. Родители иногда покупали, и ты сидишь такой: одну ягодку себе, вторую, а потом уже никто не считает.
1: Не, ну послушай, это классика. Открыл коробочку и прощай самоконтроль.
2: Так что, если не пробовали, очень советуем. Это не просто сладость, это когда вкусно, натурально и по-белорусски.
1: А вы, кстати, клюкву в сахаре любите? Или у вас есть свои вкусные грешки, от которых невозможно оторваться? Рассказывайте.
2: Ну а мы продолжим искать продукты, которыми можно гордиться.
1: Уверен, таких ну очень много. Если попробовать все, штаны нужно искать на пару размерчиков больше.
2: Зато в меру очень даже полезно. И на подарок тоже топ. До новых встреч в программе «Гид по-нашему» на Радио Витебск.
0: Гид по-нашему. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону до плюс 22 градусов. В Витебске ожидается 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг-С».

0: вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.
1: Всем салют, это Филатов и КРС. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на радио Витебск. Включай музыку и слушай Филатов и КРС. Если

0: примерно так и выглядит. Здание в форме ромбокубоэктаэдра. Влад, а ну-ка быстро несколько раз повтори.
1: Ладно, я пас. Я его даже один раз нормально сказать не могу, а ты хочешь, чтобы я три раза повторил. Это как заклинание из Гарри Поттера, только вместо магии архитектура.
0: Зато выглядит очень неординарно. И самое интересное не снаружи, а внутри. Фондохранилище находится в верхней части здания, и по периметру сделаны специальные коридоры. Они работают как термос. Зимой тепло, летом прохладно. Книги там живут в условиях поидеальнее, чем мы себе можем обеспечить.
1: Вот это уже забота. У нас иногда в квартирах в таких условиях не живут, а тут целое здание сделали специально для книг. Хотя я иногда думаю, а вот если там внутри так комфортно, может и людей туда на ночь селить можно?
0: Ты сейчас всех библиотекарей напугал. Но если серьезно, библиотека действительно очень современная. Там около 9 миллионов книг на более чем 80 языках. Плюс это большой культурный деловой центр. Туда приезжают президенты, премьеры и известные люди со всего мира.
1: А мы все стоим внизу и фоткаемся на фоне. Хотя, если честно, здание и правда очень фотогеничное. Даже те, кто редко в библиотеке ходит, все равно приезжают просто посмотреть.
0: И это нормально, потому что Национальная библиотека – это уже не просто место, где хранят книги. Это символ современной Беларуси. Красиво, технологично и при этом по-настоящему полезно. Там и читать можно, и на встречи ходить, и выставки смотреть.
1: Вот за это и можно гордиться. Когда в стране есть такое место, которое и выглядит необычно, и работает по делу. Не просто красивая коробка, а реально нужная вещь.
0: Согласна. Так что, если еще не были, очень советуем хотя бы прогуляться вокруг. А лучше зайти. Впечатления точно останутся.
1: Главное, не пытайтесь произнести «ромбокубоэктаэдр». Уже проверил. Это плохая идея.
0: Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему».
1: И если вдруг решите поехать в Минск, не говорите, что не знали, куда сходить. До встречи в эфире.
2: «Гид по-нашему». Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск» час по-русски.
2: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах «Радио Витебск».

0: агентства «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону до плюс 22 градусов. В Витебске ожидается 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио «Витебск». Категория 12+.

0: Реклама.
1: BM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Ты крути, крути гуся. С Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
4: «Радио Витебск».

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: дает вам возможность оценить, ощутить мир, в котором вы находитесь. Увидеть его, пройти в него. Вот тогда вы начнете ощущать действительно мир, нарастание и его совершенство.
1: То есть человек открывается, что он не в этом мире находится, да?
0: Ну, каждый из нас находится в своем мире.
1: Это и есть просветление.
2: Радио Витебск.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону до плюс 22 градусов. В Витебске ожидается 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.
3: Категория 12+.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Ленточка, телефон 200.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Это «Танцплощадка».

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников, но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витязь».
3: Категория 12+.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег наших встреч. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону до плюс 22 градусов. В Витебске ожидается 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Это танцплощадка.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на «Радио Витебск».
2: Категория 12+.

0: Танцплощадка на радио Витебск.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Это «Танцплощадка».

0: реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-920-77-77. Возможность получения прибыли не разрывается на риск получения.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. Категория 12+.
3: Танцплощадка на радио Витязь.
4: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и телефону плюс 375-29-920-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. В Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.